команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные

0: истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: Ամեն առավոտը տեսանելի է ձեզ համար, սիրելի ունկնդիրներ, եւ մենք փաստորեն արդեն էլ մենակ չենք, ձեզ համար տեսանելի ենք, եւ մոլիտունից ցտում եք, բավականին հաճելի է այս գեղեցիկ միջավայրում օրը սկսելը,
1: լաբադան ապակասում, ինչ դիանական է,
0: ինչքան էլ օրը գունավոր ու դրական է սկսվել, մենք այսօր այդ դրական ռիթմով տեղափոխվելու ենք շատ կարևոր աշխարհ, հոգեբանության աշխարհ, պարզելու ենք ինչ է կատարվում մեր ներսում եւ ոչ միայն, մոլիտվինը բազմիցս եմ նշել, որ ֆանտաստիկ հայր է ու ծնող երեխա հարաբերությունների վարպետաց դասեր կարող է անցկացնել, բայց այդ հարցում մենք ունենք մասնագետ, որը մեզ կոգնի, ամեն առավոտի տաղավարում մենտոր Մերի Կարախանյանն է, բարև ձեզ։
1: Բարև լույս։
2: Բարև ձեզ։ Я буду говорить сегодня на русском языке, так как все же это тот язык, с которого началась моя жизнь, тот язык, который я слышала от своих родителей. Как раз мы будем говорить об этом. Тем не менее, я обожаю армянский язык, я его учу, и с удовольствием я его понимаю, поэтому буду отвечать на русском, но буду рада слышать ваши вопросы на армянском языке.
1: Այ խոսեցինք լեզուների, շատ ճիշտ էր։ Ինչ եք կարծում, այդ լեզուն շատ մեծ կարևորություն է դաստիարակության մեջ, այսինքն ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ իմ ծնողները մեծ ամասնությունը խոսում են միմեյն ռուսերեն, փոքր դու, այսինքն խոսում են շատ քիչ հայերեն, բայց երբ որ խոսում բացատրում դաստիարակում էին օրինակ հայերեն ու ռուսերեն, սարուձորի տարբերություն կար, ես բնավ բացասական բանով չեմ ասում, երկուսն էլ ավարումով, բայց լեզուն տարբեր ճանապարհներ է հարթում դաստիարակության մեջ, դա այդպես է։
2: Да, я полностью с вами согласна, потому что передо мной стоял тоже, как у меня мама троих детей, передо мной стоял тоже вопрос. Я, в принципе, разговариваю на армянском языке, но он у меня довольно-таки такой, скажем так, он остался на уровне, может быть, там, 10-12 лет, на уровне именно разговора. То есть, потому что я слышала разный армянский, то есть от бабушек, дедушек я слышала карабахский армянский, то есть диалект. Потому что мои корни оттуда. Соответственно, родители мои говорили на русском языке, но и русский язык это был для меня языком, скажем так, вот любви души. Здесь это вообще не про то, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Просто есть язык, который мы принимаем на духовном уровне, то есть это то, как мы проявляем эмоции, как мы проявляем себя. Есть язык, например, на котором ты, вот, допустим, английский язык, это мой язык, где я обучалась чему-то. То есть для меня это какой-то профессиональный язык. Порой даже мне говорить на какие-то темы или какие-то лекции вести на английском, может быть, даже где-то будет легче. Но это не значит, что это язык, на котором я буду любить своего ребенка, проявлять любовь. То есть, возможно, это все же будет русский язык. Просто потому, что я так принимала эмоции от своих родителей. Я таким образом научилась воспринимать через эти слова, через этот язык.
0: Մենք մինչև անցնենք ծնող երեխա հարաբերություններին, ես ուզում եմ, այ Կարենն էլ խոսեց դաստիարակությունից, դաստիարակությանն անդրադառնալ. Հաճախ է լինում, երբ ես դրսում քայլում եմ, տեսնում եմ մայրիկի երեխայի հետ բղավում է վրան, կամ երեխան մի բան է անում, որն ինձ համար անսպասելի է, եւ ես սկսում եմ մտածել. Արդյոք ես կկարողանամ այնպես անել, որ ապագայում իմ երեխաները դա չանեն։ Որովհետև թվում է, թե հեշտ է ամեն ինչ, թվում է, դա երեխա է, սովորեցնում ես, դաստիարակում ես, ասում ես, սա կարելի է, սա չի կարելի, եւ նա չի անում։ Բայց երբեմն ափերից դուրս ես գալիս, հուներից դուրս ես գալիս, այ դաստիարակության ճիշտ եւ սխալ մեթոդներ գոյություն ունեն, առհասարակ կարելի է այդ տարբերակումը մտցնել։
2: Я могу сказать про свою перспективу. Никак, возможно, если вы будете говорить с психологами, они вам будут говорить, что есть правильно, что есть неправильно. Я, скорее всего, не дам вам такого ответа. Я считаю, что опыт быть родителем – это опыт. А что такое опыт, да, experience? Это когда ты растешь вместе с ребенком. То есть ребенок приходит в твою жизнь, это дитя. И очень часто мы смотрим на него, и нам кажется, что это что-то беззащитное, что-то такое маленькое, которого нужно научить, как правильно нужно жить. И мы забываем про то, что у этого маленького человечка есть душа. Он также направлен божественными силами. У него есть абсолютно свое видение мира даже в таком маленьком теле. И что происходит? И опять же, это не про то, чтобы родители начали себя чувствовать виноватыми. Боже, не надо, мы уже... Это чувство вины, мне кажется, это просто вот у родителей как такой-то... Еще одна хромосома такая. Здесь про то, что... Вот вы пример привели про то, что вы увидели ребенка либо родителя, который... И это круто, вы заметили что-то, вы увидели, вам это не понравилось. В этот момент вы запустили такую ракету желаний вибрационно, потому что материальный мир, он приходит потом. Сначала это на уровне вибрации все происходит. Вибрационно вы как бы сказали, сначала я не хочу этого. И в этот же момент происходит то, что вот в поле между нами оно есть. Вот я зашла до того, как я начну разговаривать, у вас есть представление обо мне. Оно по-любому есть. Вы чувствуете меня. Я чувствую вас. Но в этот момент, когда вы увидели то, что вам не понравилось, то, чего вы не хотите, запустилась вот эта ракета, и вибрационно уже есть то, что вы хотите. А когда вы видите, там, например, ребенка, который кричит и пытается чего-то добиться с помощью, например, манипуляций, да, в этот момент вы говорите, не хочу, чтобы у меня, когда был ребенок, он манипулировал таким образом. Но, с другой стороны, есть то самое «хочу». Это «я хочу, чтобы дети были, осознавали, что они любимые». «Я хочу, чтобы дети были открыты». «Я хочу, чтобы дети спокойно смогли сказать о том, что они хотят». Но ведь все начинается с нас. Поэтому, когда многие говорят «воспитывать детей», я бы начала все-таки с того, чтобы я бы посмотрела, а что у меня происходит. То есть, что я чувствую в тот момент, когда ребенок кричит и орет. Могу ли я присутствовать с ребенком, не пытаясь его изменить? Или я хочу его изменить, а если я хочу его изменить, а что происходит со мной?
1: Շարունակելով Սոնայի հարցը, շատ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, երբ որ տեսնում են նման տեսարաններ, ասում են բանը, մեր երեխեքը սենց չէին անում, մեր ժամանակ սենց չէր, ու սենց որ համատում ես, այսինքն կստացվում է, որ իրանք շատ ավելի ճիշտ ու լավ էին դաստիարակում, մենք ընդհանրապես չգիտենք, թե այդ ինչ, ու այդ ամեն ինչ հետ համընթաց, նաև տեսնում ես տարբեր հոգեբանների ռիլեր, որոնք ասում են, երբ որ երեխան, օրինակ, մանկապարտեզից գալիս է տուն, գոռում է, ջարդում է, փշրում է, լացում է եւ այլն, դա նշանակում է, որ ինքը իրան կոմֆորտ զոնայի մեջ է գտնում ու ինքը թույլ է տալիս իր բոլոր էմոցիաները, բոլոր զգացողությունները արտահայտելու, որովհետեւ ինքը իրեն մանկապարտեզում զսպում էր, չէր թույլ տալիս իրեն ինչ-որ բան ասելու կամ անելու, որովհետեւ այնտեղ դաստիարակներն են եւ այլն, ինքը իրեն թույլ է տալիս այդ ազատությունը։ Իմ կարծիքով, իոնակ ես 90-ականների մեծացած եմ, երեխայում, խնդալ երեխայում, հա, 90-ականների մեծացած եմ, ես հիշում եմ, որ կար սենց մի բան, մեծերը, որ ասում են, տենց հա, վերջ, դու էլ չէիր կարա ասել, դեք ինչ, ես չեմ ուզում սա, ես ուրիշ բան եմ ուզում, բայց հիմա երեխեքին մենք իմ կարծիքով, ես իմ երեխեքին համենայն դեպս, տալիս եմ այդ հնարավորությունը արտահայտվելու, լինել ազատ, ասել, խոսել եւ անել այն, ինչ որ ուզում են, իհարկե խոսքը գնում է չափի մասին, չափ ու սամաններով։ Այ արդյոք այդ տարբերությունը մեծ է, դուք զգում եք այդ տարբերությունը, այդ ավակսերունդ, որ ասում են, մենք տենց չենք անում, մեր երեխեն սենց բան չէր թույլ տա, իրան չեր ընկնի պոլերով, իրան չէր խփելու, ի՞նչ եք կարծում, մենք թերանում ենք դաստիարակության մեջ, այսինքն մենք ասելով ես մեր նոր ծնողները։
2: Нет, я так абсолютно не считаю. Да, вы абсолютно правы, я тоже это слышу и от родителей, и от взрослых, и относительно там моих детей. Вообще, и наши дети будут то же самое, мы, скорее всего, будем говорить. То есть эта игра не заканчивается, потому что вот в корне вот есть некая, скажем так, ответственность, которую родители... Ну, не все понимают, что такое ответственность. Родители очень часто считают, что они должны за ребенка решать. Но я, например, считаю, что это не так. Потому что у ребенка может быть абсолютно иное видение, чем у тебя. И не означает, если ты старше, не означает, что твое видение правильно. Это одно. Второе, по поводу того, чтобы дать ребенку то, что он хочет. Когда ты умеешь присутствовать, ты сам не падаешь энергетически рядом с ребенком, который, например, кричит, который выражает там свои какие-то эмоции. И ты можешь присутствовать, быть реально взрослым, наполненным человеком рядом с ним. Ты можешь увидеть, что сейчас ребенок пользуется определенными инструментами. Он же начинает, он учится жить. Угу. И вот эти все инструменты, ведь мы ему дали, давайте быть честными. То есть ребенок знает, как манипулировать от кого? От нас, от учителей, от социума. И это опять же не про то, какие мы плохие. Ну, это вот оно так. Наши родители чему-то учили нас, мы учили там наших детей, наши дети будут там. Ну, дальше, конечно, будет это все меньше и меньше. Потому что мир меняется, и люди становятся более осознанными. То есть, возможно, там, я не знаю, 30 лет тому назад этого бы эфира и не было. Сказали бы, вообще кто ты? О чем ты говоришь? То есть сейчас мы открыто говорим на эти темы. Причем то, что я сейчас говорю, я не навязываю. Нету одной правильной формулы. Точнее, она есть. Но она не написана в книгах с точки зрения, что правильно, что неправильно. Пока мы делим, что правильно, что неправильно, мы делим людей. Но когда мы... То есть, а формула одна. В каком ты состоянии, когда ты взаимодействуешь с ребенком, когда ты взаимодействуешь с миром? Вот что, это единственное правильное, ну, единственный, скажем так, если делить на правильный вопрос себе. Я в каком сейчас состоянии? То есть, когда приходит ваш ребенок, это же не то, что вы даете ему все, что он хочет. Там он может сказать, я не знаю, хочу на джете летать, там, или и так далее, и тому подобное. Но вы не даете ему оценку, что очень часто у родителей происходит. Ребенок говорит это, родитель сам падает в свои какие-то там, да, программы, паттерны и так далее. И он сидит и начинает давать этому оценку, что так не должно быть. Как? Я какого ребенка воспитал, что он мне может такое сказать? Надо мне срочно сейчас что-то менять, сказать ему о том, что есть добро, что и там, не дай бог, какие-то родители еще там могут сказать, деньги это зло, не проси там этот самолет. Ты что, ты же понимаешь, надо быть добрым. И у ребенка сразу складываются какие-то интерпретации, что о, хотеть джет, условно говоря, это что-то плохое. Вот таким образом, и в итоге, если посмотреть, кто виноват, кто прав, ну, во-первых, в таких реалиях не стоит смотреть, но, опять же, мы возвращаемся к тому, кто ты есть в этот момент. Вот когда твой ребенок что-то просит, эмоционирует, пришел он с сада, тебе позвонил учитель, сказал, что твой ребенок не такой, какой он должен быть, потому что в 3 годика или там в 5 лет он должен уметь вот это, быть таким. Вот, а вам повезло, ваш ребенок не соответствует вот этому всему, скажем так, я не знаю, своду правил и законов. И что дальше делать? И дальше, то есть то, как будут дальше обстоятельства, да, как все будет дальше происходить, зависит от того, кто вы в этот момент. Когда вы подняли трубку, говорите с учителем, вы в этот момент кто? Очень часто родитель сам становится ребенком. Ребенком, которого только что кто-то отчитал. И нужно срочно что-то менять.
0: Ես ուզում եմ նաև սահմանափակումներից խոսել, որոնց հաճախ եմ ականատես լինում. Լսում եմ այսպիսի դիալոգներ. Եթե դու անես սա, եթե լավ սովորես և ստանաս լավ գնահատական, ես քեզ համար կգնեմ այդ խաղալիք. Եթե դու քեզ խելոք պահես, ես քեզ կտամ այս հեռախոս. Եթե, նախապայմաններ անընդհատ, ինչ-որ չեմ ուզում շատ կոպիտ հնչի, առևտրի է վերածվում ծնող երեխա հարաբերություն, ես շատ դեմ եմ դրան, գուցե որովհետև ինձ տանն այդպես չեն դաստիարակել, ինչի արդյունքում է դա ծնվում, ինչի արդյունքում են այդպիսին դառնում հարաբերությունները, և արդյոք երեխան արդեն դեռահասության տարիքում և ավելի հասուն տարիքում այդ ամենը բացասաբար չի ընկալի և չի դրսևորի հասարակության դրա։
2: Вы абсолютно правильно заметили.

0: Но он обязательно найдет путь. И очень часто, чем сложнее эти отношения, тем быстрее ребенок приходит на самом деле к осознанности. То есть нету такого, что ой, там, это смертельный диагноз, все там, прощай будущее. Конечно, нет. Но вы абсолютно правы по поводу транзакции, потому что это тот фундамент, который выстраивается на базе отношений с детьми, потому что у ребенка все равно что. Он обожествляет родителей. Для него вот этот человек как Бог. И дальше он несет вот эти, скажем так, убеждения в свою жизнь. Дальше он строит отношения с женщиной или с мужчиной, тоже базируясь на транзакции. Если он ведет себя вот так или он такой, значит, я его буду любить. И наоборот, да, мужчина может сказать, если она вот такая хорошая, правильная, вот она дружит с моей мамой, там и так далее, там, значит, я ее буду любить. А если она не подходит по этим критериям, значит, нет. Но ведь любовь, она же не про это. Она реально не про это. Но это винить родителей так же бессмысленно, как и винить детей. Потому что родители – это такие же дети своих родителей. И это идет дальше и дальше и дальше. И мы становимся все равно более осознанными. То есть каждое поколение дальше мы становимся более осознанными. Мы осознаем это. Мы уже, да, как вы сказали, мы уже со своими детьми абсолютно другие. Мы уже начинаем прислушиваться. Иногда даже задаемся, а может, я не прав. То есть наши родители даже и они мне задали этот вопрос себе, потому что не принято такой вопрос задавать. Родитель всегда прав. Я сказал, значит, будет так. И я могу сказать, это не то, что это неправильно. Все в жизни имеет место. То есть если в момент, когда вам нужно выжить, или там момент, когда вы действительно должны ребенку сказать «нет», вы говорите «нет». Но здесь опять же важно, кто вы в этот момент, кто говорит «нет». Если это взрослый вы, который знаете, что вы делаете, вы не сомневаетесь, вы знаете, что это верно. И вы говорите «нет, это нет послужит». Но очень часто же что происходит? Что родитель падает, и опять же, возвращаясь к тому, что вы увидели, да, когда родитель кричит на ребенка. Что происходит? Почему родитель кричит на ребенка? Потому что он в этот момент не может прожить свои эмоции. Он не может этого сделать, и он начинает просто выплескивать, он кричит. Он сейчас сам ребенок. То есть он не взрослый. Поэтому здесь вопрос никогда не стоит про то, что правильно, что неправильно. Вопрос всегда стоит, кто в этот момент ты.
1: Если потом мельтрится гвоздов, антатель, вот мы дебкум, че похей качаха ганутсуне, это говорю ментор Мери Караханьяне, у меня шат, бувандакай наромов, харус зруйцунэнг, я в ете мэти малусумэн. Цунохнеш, арачаркум мабали гушадир лесэль, вустахэм бош, ничор банэр, питани дзэ самар, кверцнэк. Гвозд, мэри етерум, уперадарнэнг молитвин.
2: Там нам еркуропэ.
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Գովաստ։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից, միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Ovio.am կայքում.
6: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
7: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
8: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնակ

0: Եվ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Ճանապարհն առանց խցանումների
0: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին Նուսոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
0: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամեն առավոտը շարունակում է մնալ տեսանելի ձեզ համար Մոլիտվին հերթքուն։
3: Մի ես այս ամբողջ ընթացքում մի արտահայտության մասին էի մտածում, որը ուզում էի շարադրել հայերեն, ոչ թե ռուսերեն, ու համապատասխան բացատրություն ու շատ ճիշտ չէի կարողանում գտնել։ Օրինակ ռուսերեն շատ ինքը ավելի ճիշտ է հնչում ու իմ հարցի մասն էլ կհասկանաք։ Для девочек родитель, то есть речь идет о папе. Для девочек он должен быть папой, для мальчиков отцом. Այդ տարբերությունը, հա, պիտի լինի։
0: Ես խնդրում եմ գնահատեք մոլիտվինի ռուսերենը։
3: Տարբերությունը, բայց ասեք, որ այդ տարբերությունը միշտ պիտի լինի, որովհետև իսկապես աղջիկների հանդեպ քո դաստիարակությունը քո վերաբերմունքը ամբողջովին այլ է լինում։ Տղայի հետ դու առաջի 5-6 տարիներ դու իրան լկստվացնում ես, դու վերաբերում ես իրան, ինքը անում է ինչ ուզում է, հետո դու ընկերանում ես հետը, հետո դու հասկանում ես, որ ես ճիշտ եմ, հիմա այդ փուլը դեռ չեմ ածել, իմ տղան 4 տարեկան է, մենք դեռ աչաչկը թրթրալով մի կերպ ապրում ենք իր հետ, մի կերպ արթնանում ենք, մի կերպ քնում ենք, հա, բայց մենք այս տարիքից ես արդեն իր հետ կարողանում եմ ընկերություն անել, ու ինքը այս տարիքից հասկանում է, որ մաման իր հետ ուրիշ ձև է, ես իր հետ ուրիշ ձև եմ, ինքը արդեն հասկանում է ինչից կարող է օգտվել ինձանից, ինչից չի կարող մամայից օգտվել, ու ինքը ասում է, արի մամային չասենք սա, որովհետև եթե մամային ասենք, ես էս բաները չեմ ունենալու, պապ, լավ ընկեր, այսպես ասում 4 տարեկանում, այ այդ տարբերությունը պետք է լինի, տարբերությունը կա աղջիկների ու տղաների դաստիարակության մեջ։
4: Я думаю, что это совершенно органичная история, то есть это не про то, что так должно быть, оно просто так есть, потому что между отцом и сыном совершенно одна динамика отношений, между отцом и дочерью другая, и не потому что там... ну, как в культуре часто все-таки воспринимается, это девочка, а с ней нужно так, это мальчик, с ним нужно так. Вот это немножко, мне кажется, часто ставит людей в тупик. А вот если смотреть на это не так, а то, что это натуральное явление, то, что вы мужчина, ваш сын тоже мужчина. У вас есть вот эти отношения на уровне мужчины с мужчиной. То есть будет у вас период с вашим сыном, когда у вас даже будет какая-то конкуренция. И это вполне нормальное явление. Таким образом растет мужчина. Потому что, ну, как бы это важный процесс. С дочкой немного другие, потому что здесь очень важны мужско-женские отношения. И для обоих детей очень важные отношения мамы с папой между. То есть вот эта модель отношений мужчины и женщины, которые дальше формируют многие моменты. Вот этот, то, что вы сказали, отец и сын, вообще это очень... Да и отец и дочь, но вот отец и сын, мне кажется, это вообще такая... Не просто так у нас есть отцы и дети, да, там, скажем так, в литературе, богатой русской литературе. И, конечно, там про отцы и дети, это больше про родителей и детей все-таки, но не просто так это называется, именно отцы и дети, и вот здесь больше, наверное, все-таки отец и сын, вот эта динамика. Но, во-первых, если говорить про нашу культуру армянскую, а это во всем мире происходит, у нас очень много есть ожиданий. Каким должен быть сын? Каким должен быть отец? И очень часто даже вот отцы видят больше свою отцовскую вот эту ответственность через отношения с сыном. Потому что им кажется, что именно сыну они дают вот эту, скажем так, дорогу, путь вот в эту дальше в семейную жизнь, дальше как строить семью. Потом мы еще из патриархального мира, где все-таки считалось, что вот, ну, я не знаю, как у вас в семье, там, допустим, вот, когда я была маленькая, в нашей семье у меня вот брат и две сестры. У нас часто было такое, что он мальчик. Он мальчик, он должен. Или он мальчик, ему нужно. И вот мы всегда чувствовали вот это, что...
3: Ու քնի քնդիր կար, երբ որ աղջիկան դու չէր կարողանում բացատրել, ինձ ասում էր պապ, լավ, ինչի է իրան կարելի, ինձ չէ, չէ՞ որ ես էլ եմ երեխա։ Ու իրանք միևնույն է, ոնց ուզում ես դու բացատրել, ինքն միևնույն չեն հասկանում, չեն ընդունում դա։
4: Да, потому что когда есть деление, тебе это можно, потому что ты мальчик, тебе это нельзя, потому что ты девочка, тебе это можно, потому что ты девочка, и тебе это нельзя. Это все обусловленность, это опять транзакция, это опять ведется все в транзакцию. Но когда мы позволяем всему происходить органично, не внедряя вот эти правила, а органично, потому что если вы... А органично для меня это соединенность с Богом, для меня лично. Но соединенность с Богом с точки зрения необусловленности, опять же, да, вот эта вот транзакционная любовь с Богом, она тоже существует. А я говорю про реально, про любовь и соединенность с Богом, с Божественным. Когда ты идешь по этому пути соединенности с Божественным, все это органично происходит. С дочерью будут свои отношения строиться, потому что дочь, она, в ней много женственной, женской энергии. Ее невозможно понять. Вы не поймете свою дочь, потому что она
3: но сам
4: она,
3: Бог не понимает женщину.
4: Конечно, потому что она просто, ну, море эмоций. Она такой и должна быть. Но когда культура пытается из нее сделать и вставить ее в какую-то коробку, какой она должна быть, на самом деле убивается истинная женская природа. Поэтому в мире войны.
5: Ես ուզում եմ թեման շարունակել մեկ այլ տեսանկյունից, այն մոլիտվին դու խոսեցիր այն մասին, որ աղջիկների համար հայրերը այլ նշանակություն ունեն, դե ավելի մեծ տարիքում էլ ասում են, որ աղջիկները որպես ամուսին ընտրում են այնպիսի կերպարի, որը համընկնում է իրենց հոր կերպարի հետ, և հակառակը տղաները ձգտում են ընտրել մի կնոջ, որը նման է իրենց մորը։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքը հետևյալն է. Տղամարդիկ արդեն ունեն իրենց մայրերը և պետք չէ փնտրել իրենց մորը նման կերպարի և հակառակ։ Ինչ հոգեբանական փոխազդեցության արդյունք է սա, և արդյոք դա ճիշտ է։ Պետք է գնալ այդ ինստինկտի հետևից ու փնտրել մեկին, որը նման է քո ծնողին։
3: Եվ արդյոք չի դուրս գա այդ ամեն ինչը նոր սերունդի մոտ, էլի։
4: Я бы вопрос по-другому поставила, потому что это неизбежно. В каком смысле? Когда ты, ребенок растет с матерью или с отцом, он практикует определенную модель отношений. И восприятие любви у него воспринимается через вот отношения родителей. То есть, если папа, часто бывает так, проявлял свою любовь к дочери, допустим, я сейчас брежу совершенно, вот просто какой-нибудь пример, через, вот проявлял там, через, например, покупку постоянно каких-то там дорогих подарков, и так вот он таким образом проявлял любовь. Этот ребенок растет, и у него уже неосознанно есть некое представление о том, что любовь выглядит так. Как пример просто. На самом деле их может быть уйма. Или, например, если ребенок растет, допустим, бывает такое, что сын растет в разведенной семье, где он живет с матерью, где он всю жизнь видит, как у матери, вот, да, такое часто бывает, есть вот это мужененавистничество. Но ненавидит она всех мужчин, потому что у нее есть обида на мужа или еще что-то. То у этого мальчика он, скорее всего, будет расти с большим чувством стыда. И, соответственно, он это будет нести дальше в свои отношения. Это не потому, что он это выбрал. Это до тех пор, пока ты не осознаешь, что ты играешь какую-то роль, что ты играешь что-то, что, ну, Тебе, опять же, и это не потому, что, ой, какие плохие родители, зря они развелись, потому что очень много людей, особенно, кстати, здесь, да, у нас, вот, скажем так, и в восточных семьях не разводятся, и говорят даже, что и мы не разводимся ради детей. Но на самом деле такая иллюзия, потому что скрыть ты ничего не можешь. То есть говорить что-то с мужем за дверью, думая, что ребенок об этом не слышит, и он не знает, что что-то происходит, это глупо. Потому что мы все живем, мы все соединены друг с другом энергетически, мы чувствуем все. И это все из поколения в поколение передается, пока кто-то один не осознает, что, слушай, а почему, да, как вы сказали, почему я вообще должен выбирать вот эту модель отношений и близости? Почему я не могу выбрать совершенно другое? Но для этого ты должен сначала это увидеть. Увидеть, прожить это. Не, при этом, понятно, мы этапами проживаем. Сначала у нас идет злость на родителей. Вот если бы у меня не было таких родителей, тогда бы так не было. Это этап. Ты его проходишь. Бьешься башкой об стенку. Потом осознаешь, что, слушай, особенно когда ты тоже уже родитель, ты понимаешь, что ты столько там наломал. Нету ни одного родителя, который не наломал своих дров. Это нормально. Не надо за это себя винить, просто нужно подлавливать в моменте, что, слушай, я сейчас просто делаю, как свой отец. Я сейчас делаю, там, как своя мать, да, там, и мне самому от этого было плохо. Почему же я это повторяю? Почему же я не могу это остановить? Почему я не могу сделать по-другому? А что, если я сделаю по-другому? Дальше идет вопрос. И когда идет вот этот вопрос, а что, если я могу по-другому? С этого начинаются все изменения. И жизнь уже начинает сама давать вам возможности через разные, там, раз там книга попалась какая-то, или человек просто прохожий, кто сказал что-то, что просто изменило всю твою жизнь и весь твой подход. То есть наша сейчас встреча, она не случайна. Не случайно именно сегодня, не случайно именно эта тема. Она же, мы не договаривались, что мы будем говорить на эту тему, но с точки зрения, там, не знаю, ну, мы не договаривались об этом. Оно вот, оно пришло. Как оно пришло? Почему оно пришло? То есть все в жизни происходит, нет случайности. Все это траектория жизни. Поэтому, да, есть такое, это может повторяться. То есть часто, например, женщина выходит замуж за мужчину, он становится алкоголиком. Очень часто бывает, что потом, когда ты смотришь, у нее там дед был алкоголик, да, или она там разводится с ним, говорит, я с алкоголиком жить не хочу. Дальше она, значит, выходит замуж за другого мужчину, а он, ну, он не алкоголик, но он игроман. Ну, то есть паттерн остается, потому что то ты, кто притягивает этого мужчину, не изменился. Пока ты не... Родители пытаются поменять детей. Мы не имеем права менять детей. Мы вообще не имеем права никого менять. И мы не сможем это сделать. Мы только будем терять здоровье, пытаясь изменить, да, там, женщины или мужчины. Есть такое, по-моему, выражение, там, типа, возьму в жены ее. Даже в культуре у нас, по-моему, ну, я не знаю, если, может быть, сейчас в нынешнем поколении это абсурд, но я слышала такое, типа, женюсь на молодой девушке, сам ее воспитаю, значит. Это вообще...
3: А он сам не вырос.
4: Так в этом вся, скажем так, весь нонсенс и смех этой истории в том, что тот человек, который так говорит, он сам еще не вырос.
3: Նայք, մենք եթերից դուրս էլ խոսում էինք, որ այն ժամանակ, հա, ինչ չկային սմարթֆոններ, շատ բան չկար, ավելի լավ էր, ավելի հետաքրքիր էր, ավելի շատ էինք շփվում, հա, տխուր էր, շատ բան չկար, իհարկե իր բացասական կողմերն ունի, բայց հիմա որ ամեն ինչ գրեթե հասանելի է, բայց կան է սմարթֆոնները ցավոք սրտի բոլոր տներում համար մեկ ճշնամիներն են, ծնող երեխաներ հարաբերություններում նամանավանդ, որովհետև սմարթֆոնները արդեն կամաց-կամաց գրավում են, այսպես ասած, շատ տներում մեր տեղը, ու մենք չենք շփվում երեխեքի հետ, երեխեքը մեր հետ չեն շփվում, երեխեքին դպրոցից հետո հարցնես, հա, երեխեք ինչ կա, ասում են, բան չէ, ու իրենք իրենց խաղն են խաղում հեռախոս միջին, դա ավելի հետաքրքիր է, որովհետև առանձնապես են մանրուքը նույնիսկ, որ պապ, գիտես, գիրքը, որ վերցեցի, բացեցի, ես էջը անցանք, ստեղ մի հատ բան էի կարդացել, զարմացել էի, ինքը դա չի ֆիքսում, ինքը չի ուզում, էդ ինքես պատմի, ինքը չի հիշում ընդհանրապես, դա այդ տարբերությունը հա այն ժամանակվա արդյոք որ այն ժամանակ սմարթֆոնները չկային, մենք դասարակ մենք մեծանում ենք ավելի լավ էր, հա, ցենց ասեմ, թե հիմա որ սմարթֆոնները կան, երեխեք ավելի տեղեկացված են, ամեն ինչ ավելի
5: հասանելի է։
3: Հա, այլ ոչինչ չեն զարմանում, այլ շատ բան իրենց բացատրել պետք չէ, իրենք շատ բան գիտեն։
4: Мне кажется, в этом есть и минусы, и плюсы. Потому что, говоря про наше поколение, да, мы выросли очень удобными для наших родителей. Наши дети неудобные. А кто сказал, что это плохо? Что касается того, что интересы у нас разные, я вот убеждена, вот даже можем сделать такой челлендж, скажем так. Вот вы можете пойти, если у вас есть вот этот, да, вопрос, скорее всего, он есть в каждой семье, что ребенок проводит много времени, скажем там. Если вы подойдете к ребенку и скажете, слушай, а что ты играешь? И он там скажет, не знаю, там, что там, игра какая-то. Слушай, а научи меня, давай вместе. Он поиграет с вами. То есть вопрос не в том, что смартфон стал каким-то, я не знаю, ужасом в жизни людей. Это было всегда. Были дети, например, в моем, скажем так, детстве, а я в 80-х родилась, то есть в моем детстве были дети, которые там брали книгу, например, и не выходили с комнаты. Они весь день хотели там читать книги. Их родители очень часто ворчали на это, потому что им казалось, что это так не должно быть, что он все-таки должен играть тоже. Когда мы играли весь день на улице, я уверена, что вы помните, как наши родители нас говорили, вот, весь день на улице торчишь, ни уроков не делаешь, ни это не делаешь. То есть это всегда было. Всегда было несоответствие тому представлению, какими мы, дети, должны быть. А мы все дети. Даже те, кто мы родители, мы все равно дети тоже своих родителей. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос нужно менять. Не в том, что смартфон – это плохо, или мир поменялся. Наши дети родились в мире технологий. Это необходимо принять. И перестать с этим бороться. Принять то, что у этих детей совершенно другие интересы. Но мы можем быть частью их интересов. Мы можем разделить. Или мы будем бороться. Нет, нет, давай, иди, я тебе книгу почитаю. Да не хочу я, чтобы ты мне эту сказку читал. Я живу в мире богатой информации. Я ее И это не означает, что читать книгу – это плохо. Просто это должно быть естественно. Когда мы навязываем ребенку то, что нужно читать книгу, нужно читать сказки, мы только делаем хуже. И мы знаем это, мы все это знаем, что мы делаем хуже. Я уверена, что родитель, который заставляет своего ребенка, и он в итоге делает то, что там родитель, он все равно чувствует себя плохо. Потому что он понимает, что что-то здесь не так. Что-то здесь вот нету вот этой легкости, нету этой свободы, нету вот этого полета в отношениях. Есть какое-то напряжение. Постоянно что-то надо, что-то вот каким-то ты должен быть другим. Поэтому я уверена, что если подойти к ребенку в момент игры в какую-то и сказать, слушай, научи, давай вместе поиграем. И, возможно, это станет ключевым моментом, и ребенок дальше может увидеть тебя с книгой или с чем-то и сказать, а можно я с тобой? И здесь уже, то есть не надо путать предмет или там какие-то изменения, которые в мире произошли, с тем, потому что очень много родителей на самом деле даже и выгоду в этом видят. А они везде в смартфоне, а то ты нет.
3: Երեխան ինչ տենում ատունը, ինքն էս դա էլ, եթե դուք ծնողներով նստած գիրք եք կարդում, ինքն էլ այդ գիրքը կարդալու։ Եթե դուք բոլորը սմարթֆոն մեջ եք, ասում ինչի՞ ես հեռախոսի մեջ, բարձր ինքն եք ասի, լավ, առոտից դուք հեռախոսի մեջ եք, ինչ պետենզիա եք ներկայացնում դուք, ինքս քո, այդպես է, ինչ տենում են երեխեքը։
4: Да, поэтому мы не можем поменять детей или воспитать в них то, скажем так, чего нет в нас.
5: Հերթական կարճ դաթար եւ մենք շարունակենք։
1: Գովաստ Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
6: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
0: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
0: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
5: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը մեր տաղավարում մենթոր Մերինե Ղարախանյան։ Ես ուզում եմ մի քիչ շեղել վեկտորը երեխաների վրա կենտրոնացումից, գնանք ծնողների դաշտ։ Ծնողը, ես եմ այդպես կարծում, միշտ չէ, որ պատրաստ է ասել, որ սխալվեց։ Ես քո մայրն եմ, ես ճիշտ եմ, ես քո ծնողն եմ, ես չեմ կարող սխալվել։ Ես դա ասացի, որովհետև դա է բացարձակ ճշմարտություն։
3: Լեզիդ ես տալիս ուս մնա։
5: Ինչպես է երեխան ընկալում սա, եւ արդյոք ավելի հեշտ չի լինի ասել, ես սխալվեցի, ներիր բալիկս, կներես։ Այս հարցում ես երևի թե սխալվել եմ։ Հասուն տարիքում գուցե դա ավելի շատ է պատահում։ Դիտարկենք 17-18 տարեկանում, երբ երեխան արդեն դեռահասության շեմնել է, հաղթահարել ու հասունություն է գնում։ Բայց փոքր տարիքում ես նկատել եմ, որ ծնողները դժվար են ասում, ես սխալվեցի։
4: Да, и это идет тоже, соответственно, с их опыта жизни, потому что если за ошибку тебе пришлось платить очень дорого, тебе очень тяжело признать то, что ты ошибся, даже самому себе. То есть, как правило, это начинается, это вообще любые отношения, сначала это отношения с самим собой, любые отношения. Когда у тебя не выстроена вот эта связь с самим собой, а когда я говорю с самим собой, я имею в виду быть честным с собой. Ты же должен сначала честно себе сказать. Мы все, абсолютно все, кем бы, какой бы у тебя титул ни был. Да ты там, я не знаю, психолог, получивший... у многих психологов больше всех проблем в семье, чем даже, может быть, у других людей, потому что у них еще больше правил, что правильно, что неправильно. Скорее всего, именно поэтому в прямую психологию я не пошла. Точнее, я пошла, я ушла оттуда. Потому что я увидела все эти догмы и подумала, нет. А мне это не интересно. Я все же за органику, за природу. И говоря о том, что мне кажется, что легче, всегда легче сказать правду. На самом деле, вы не представляете, сколько мы теряем энергии и ресурсов на то, что мы скрываем что-то, или на то, что мы обманываем. Знаете, сколько вот топлива нужно потратить на то, чтобы сдерживать эту энергию. То есть это даже на уровне физики ясно. То есть мы реально, огромное количество энергии сдерживается, чтобы не признать, не сказать, что, слушай, прости, я был неправ.
3: Միգուցե մենք վախենում ենք, կներեք, միգուցե մենք վախենում ենք, որ մեր այդ ներողությունը կամ այդ սխալի ընդունումը, հա, երեխեն որպես ինչ-որ բոնուս ընդունի ու հակառակ էֆեկտ ստանա, դրա համար ենք միգուցե շատ ծնողներ վախենում։
4: Но правильно, но для того, чтобы этого бояться, уже нужно быть нечестным, нечестным собой. Потому что есть представление о том, что такое лакоствац ребенок, да, а что такое не лакоствац ребенок. То бишь, что есть правильный ребенок и что есть неправильный ребенок. А что такое лакоствац ребенок? Ну, конечно, потому что соседского ребенка как бы легче, там же ты прав, там же не ты будешь плохим родителем. Очень часто родители просто сбегают от чувства вины за то, что он может провалить как родитель. В этом вся проблема. То есть проблема на самом деле не быть родителем, не быть родителем, что ой, быть родителем это хорошо или это плохо, или кто. Не в этом проблема. Проблема гораздо глубже. Ну, если это можно назвать проблемой, я имею в виду вот то, что, через что мы все проходим. Все абсолютно люди. Мы боимся провалов, в любой абсолютно сфере жизни. Это и в бизнесе может быть, когда человек держится, уже там явно видно, что нужно бизнес закрывать. Да, там, или еще что-то. А он держится за последнее, потому что уже даже дело не в бизнесе. Он даже готов платить там своего кармана, чтобы удержать этот бизнес, лишь бы не осознать, что он провалил. То же самое и родители. Любой родитель на самом деле, да, мы же все соединены все равно с Богом. Божественная часть нас знает. Она знает, что ребенка нужно отпустить. Свободное плавание под названием жизнь. И все, что на самом деле мы можем ребенку дать, это любовь. Что такое любовь? Это присутствовать в его жизни, это не про физику я говорю, чтобы ребенок знал, что есть человек, который любит его всякого. Который просто любит его безусловно. Без потому что ты такой, воинчлявность, дуай драмар, ескезененцем сирюнком, дуненц дастыряк пацариха, ескезшатным сирюнком. То есть не в этом дело. И когда ты можешь, но для этого ты должен и себя любить. Я не про нарциссическую любовь к себе. Я про любовь к себе, это принятие себя всего. И не идеального в том числе. Со своими ошибками в том числе. Если ты не можешь принимать свои ошибки, если ты не можешь, хотя я не люблю это называть ошибками, то, что мы называем ошибками, это возможность роста. Всегда. Это реально так. Это реально так. Но когда нас мало, когда мы падаем энергетически, нам кажется, это ошибка. Мы называем, мы все люди это называем ошибкой. Но когда ты можешь это признать, и твой ребенок сможет это признать. Ведь ты даешь самое главное наследие. Наследие – это не построенные бизнесы, это не дома, которые ты ему дашь, это не дипломы, которые ты ему опаховываешь, да, там его буду. Это не в этом суть. Самое главное наследие, которое ты можешь дать ребенку, это быть настоящим собой. Это возможность говорить истину, не бояться, что тебя отвергнут. Вот наследие, которое ты можешь дать своему ребенку. И тогда он сможет достичь всего, что ему необходимо.
3: Да. В основном радио Сугнере и Сушат. Я в Матацелу Техтовецинг.
5: Техтовецинг. Я вас мне кажется, у вам попинг.
3: Եթե կարելի է, կարող ենք տես top 3 խնդիրներ կամ հարցերը նշենք, որոնց շուրջ ծնողները ունեք ձեզ դիմում են երեխեքի հետ կապված, որոնք են ամենահարդի ակտուալ խնդիրներն ու հարցերը.
4: Но чаще всего, на самом деле, вот основная, то есть люди приходят с разными историями, но каждый родитель хочет, чтобы с ребенком была близость, близкие отношения. Близкие – это не продержать его рядом с собой, mm-hmm. а близкие – это честные. Человек приходит с разными историями, там, допустим, может прийти, вот не могу никак выстроить отношения, или ребенок там не хочет меня вообще слушать, либо там мой ребенок ничего не делает. То есть топ-3 истории могут быть эти. Но за всеми этими историями есть только одна вещь. Я хочу близкие отношения с своим ребенком. Я чувствую, что это необходимо. Вот в итоге, когда мы начинаем, да, скажем так, сессии и так далее, мы находим именно это. Близость. Близкие отношения. А мы все хотим близкие отношения друг с другом. Это не только с детьми. Мы для этого и рождены в этом мире. Мы не можем без этого жить. И поэтому мы страдаем. Я никогда не работаю с цинох эрехагара бюрютюнер. Я работаю с цинох. Я работаю с человеком, кто ко мне пришел. Неважно, это цинох, отец мой, это человек. Он приходит. Твоя целостность является потрясающим результатом в твоих любых отношениях. А что такое целостность? Это любовь к себе, ко всем своим частям. И тем, которые ты когда-то отверг и посчитал плохим. Когда мы не принимаем какие-то свои стороны, мы не можем построить близкие отношения. Потому что обязательно придет в нашу жизнь тот, а дети выбирают родителей. Души детей выбирают родители. Для того, чтобы и родители, и дети прошли эту жизнь, выросли. Выросли духовно. В этом и вся суть. И эти близкие отношения являются основой. Основой близость, основой любых отношений. И вам придут в жизнь дети, которые обязательно выведет вас на чистую воду, которая обязательно выведет вас из комфортной зоны, которая обязательно укажет и покажет, где вы себя недолюбили, какие свои части вы отвергаете. Они это покажут. И таким образом любовь к себе и ваша целостность приведет вас к близким, полноценным, невероятным, экстраординарным отношением с вашими детьми. И дальше ваши дети будут строить эти отношения и нести это наследие дальше в будущее. Спасибо вам большое. Спасибо.
3: Ես բոլ մեր ադրեսներն հասկացան, որ մաքսիմալ շատ ժամանակ պետք է հատկացնել ընտանիքին, երեխաներին, որովհետև աշխարհի բոլորը չեք կարող աշխատել, դա մեկ, եւ հետո գալու մի ժամանակ, երբ որ փոշմանելու եք, արդեն շատ ուշ է լինելու ու ասելու եք, ինչու ես այսպես չարեցի կամ այնպես չարեցի կամ ինչու ես այսքան ժամանակ չանցկացրեցի, այնպես որ կարծում եմ մաքսիմալ շատ ժամանակ պետք է ասել, որովհետև երեխաները մեծանալու են, ամեն մեկը գնալու իր կյանքով, ընկերներով, հետաքրքրվածություններով, այդ ժամանակ արդեն իրանք իրենց սենյակի դուրս ուղակի փակելու են, ասում են մենք այստեղ սենյակում էլ նստենք, դուք գնալ մի խանգարեք մեզ, մենք երաժշտություն ենք լսում, մեր ընկերների հետ ենք խոսում, մեր հետաքրքրվածություններ ունենք, ու դուք արդեն կարող ասել հետաքրքիր չեք լինել։
5: Ես ուզում եմ ամենից առանձնացնել անվերապահ սիրո կոմպոնենտը, որովհետև ես վստահ եմ, որ այո, ծնողներն են, որ անվերապահորեն սիրում են մեզ, ոք են տանում մեր մասին, մարդիկ, որոնք մեզ կյանք են տվել և շարունակում են կյանք տալ նաև երկրի վրա։ Ձեզ շնորհակալություն։
4: Спасибо вам большое։
5: Մենք ստիպված ենք ճանապարհել մեր հյուրին և ամփոփել եթերը, բայց դուք կարող եք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում վայելել եմ ասում ու կնդրել վայելել այս հարցազրույցը, իդեպ կարծում եմ մոլիթին կարող ենք խորհուրդ տալ, որ շատ ծնողներ երեխաների հետ նույնիսկ լսեն այս հարցազրույցը, կարծում շատ հետաքրքիր դիալոգ կարող է ստեղծվել, շատ հետաքրքիր քննարկում կարող է առաջանալ։ Մեր տաղավարում մենթոր Մերի Կարախանյանն էր, մենք կվերադառնանք րոպեներ անց։
4: Спасибо вам тоже։

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че». This is Ed Sheeran.

0: тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.